Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лаврадио».

0: ваши минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Good. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
3: Реклама. Почему именно фастбэк-кроссовер Amode C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amode C5 всего 2 миллиона 899 тысяч рублей. Только в июле. Узнайте больше и запишитесь на тест-драйв в дилерском центре «Регинас» по адресу город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Amode C5. Управляй будущим.
4: Информация не является публичной офертой. Цены указаны на базовую комплектацию и могут изменяться в зависимости от выбранного оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности об условиях приобретения уточните в дилерском центре «Регинас Amode».
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
11: «Лаврадио».

0: радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Этот ролик действительно не для всех. Он для тех, кто умеет принимать решения вовремя. Потому что только в июле, в честь открытия дилерского центра JQ Reginos, специальное предложение действует всего на 2 новых автомобиля JQ J8. 2 автомобиля. И всего 2 человека смогут воспользоваться этим предложением. Если вы давно мечтали о флагманском JQ J8, сейчас лучшее время перестать мечтать. Reginos – официальный дилер JQ. Ждем вас по адресу Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-47. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Информация не является публичной офертой. Количество автомобилей ограничено. Подробности об условиях приобретения уточните в дилерском центре JQ Reginos.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лаврадио.

меньше минуты. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
6: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Белые медведи в Магнитогорске.
12: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
13: Билеты в продаже. 0+.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
14: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Завтра Love Radio. Летний сезон.
2: Понедельник наступил, красавцы, Лав Радио, утреннее шоу начинается. Кирилл Данилов с тобой, будем просыпаться вместе. Как прошли ваши выходные? Я вот свадьбу провел и увидел самого настоящего подростка. Я думал, существуют ли они такие настоящие, как из кино и сериалов. И действительно, как можно определить самого настоящего подростка? Идет какое-то поздравление, очень трогательное, выстроились друзья, гитарный звук, какие-то слезы наворачиваются. И тут ты переводишь взгляд в какой-то угол, и там в неизвестной ранее людям позе, очень сильно скрючившись, растянувшись на кресле, прям с таким сильно скучающим видом сидит некто и листает ленту своего телефона. Я думаю, ничего себе! Я же только такое в сериалах видел. Я не думал, что они существуют. Но вот они настоящие. И проживаются же эти потом пару лет, и начинается вообще абсолютно другая жизнь. Ты начинаешь сам эти какие-то поздравления готовить или где-то в чем-то участвовать. Очень интересно наблюдать за тем, что какие-то стереотипные вещи все-таки действительно в жизни проявляются. А мы вот в свое время действительно травмы детские получали на свадьбах. Нам некуда было сбежать, ни в какой гаджет уткнуться. Приходилось смотреть на всю дичь, что там происходило. Ну, давайте просыпаться, начинать эту неделю вместе. Послушаем несколько треков, после чего погрузимся в Morning Routine. Я поставлю вам пару треков из своего плейлиста, которые будили сегодня лично меня и смогут разбудить уже вас. Ну, а начнет этот час Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Всем доброе утро.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Walker, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан. Broken Strings в эфире Love Radio. Начинает с нами это утро. Ну а мы переходим к Morning Routine, трекам, которые будили лично меня. Послушаем небольшую смесь канадско-американского производства. Это музыкант по имени Grandson. Выпустил в 2020 году на альбоме Death Optimist, Смерть оптимиста, один из самых классных своих треков под названием Dirty, где задается вопросом, а на что ты готов ради своего счастья, ради своей любви? Готов ли ради этого замарать свои руки? Именно поэтому Dirty, грязный, так и называется этот трек.

Мэйсон обычно любит смешивать в своей музыке разные жанры. Это и альтернатива, рок, немножко электроники, гранж и панк. Все замешивается в его музыке. А следом мы отправимся уже к американской музыке и синглу 2017 года. Мрачный текст о жизненных трудностях в понедельник. Ну, спет он максимально легко, чтобы жизненные трудности вас так сильно не беспокоили.

0: играет прямо сейчас, и Grandson Duty для того, чтобы раскачать свой понедельник. Красавцы Love Radio с тобой. Morning Routine здесь каждое утро после 7 часов утра.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
1: Love Radio.

0: Конопа, Butterfly Feelings в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
0: А сейчас пора посмотреть, что звезды нам прописали на сегодняшний день и придерживаться их рекомендаций.
2: Овны.
0: Начало недели – подходящее время для смелых решений в рабочей сфере.
2: Тельцы.
0: Не забывайте про своих близких, уделите им время.
2: Близнецы.
0: Вы жаждете ярких впечатлений компании, но не ограничивайте себя.
2: Раки.
0: Сейчас у вас уникальная возможность реализовать свои самые смелые амбиции.
2: Львы.
0: Примените креативный подход в любой задаче сегодня.
2: Девы.
0: Поддержите друга, он ждет вашего совета.
2: Весы.
0: В этот понедельник посвятите время себе. Насладитесь тишиной.
2: Скорпионы.
0: Сегодня успешный день для заключения сделок и партнерств.
2: Стрельцы.
0: Долгие прогулки наедине с природой и классической музыкой подарят вам гармонию.
2: Козероги.
0: На любовном фронте ожидаются сюрпризы.
2: Водолеи.
0: Сегодня звезды на вашей стороне, четко формулируйте свои желания.
2: Рыбы.
0: Настало время вспомнить старых друзей и восстановить утраченные связи.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

пропустить успел на той неделе. Неожиданная коллаборация. Это такая музыкальная матрешка, которая сложилась на одном из фестивалей, потому что все вы помните невероятный кавер Kanye West на «Седую ночь». Это был, конечно же, ИИ кавер, исполненный не самим Kanye West, а вот этот кавер от ИИ Kanye West исполнил уже другой артист из России. На одном из своих недавних концертов Дима Билан исполняет ИИ кавер от Kanye West на «Седую ночь».

0: Ну что, теперь осталось только взять и эту версию уже перепеть Сергею Лазареву, и тогда максимальная матрешка схлопнется, и это соберется самый сильный музыкальный мегазорд.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
2: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
2: «Лаврадио».

0: попадем, а мы в Японию, в любимую, которая является главным производителем инфоповодов. Прямо сейчас там есть новый термин. Записывайте, офисные работники, все, у кого идут баталии из-за кондиционеров. Харассмент волосами на ногах. И такой термин появился теперь в Японии. Решили сэкономить на кондиционерах и разрешили носить мужчинам шорты в офисе. Что из этого последовало? Оказалось, что у мужчин волосатые ноги. Никто в Японии об этом не подозревал до того, как было принято такое решение. Но в итоге оно было принято, мужчины пришли, и все ужаснулись, что все это время под брюками скрывались эти самые волосатые ноги. Коллеги-женщины не разделяют оптимизма по поводу экономии энергии на кондиционерах. Говорят, погодите, по нашему дресс-коду мы должны носить колготки, а они не должны. Хотя как колготки, сколько ден должны скрывать мужские волосатые ноги и как это сильно поможет охлаждаться, я не очень понимаю. Но термин возник — харассмент волосами на ногах. И теперь это помогло увеличить поток в различные салоны эстетической медицины и косметологии, потому что мужчины из-за офисного этикета идут и делают себе эпиляцию, опасаясь смущать коллег. Вот насколько сильная офисная культура, насколько она развита. Вы смотрите, там ведь есть еще другие виды харассмента. И харассмент немытой головой, харассмент нечищенными зубами. И все это будет стимулировать еще и бизнесы по продаже шампуней. Вряд ли это прям эстетическая медицина, но как минимум в парикмахерскую кого-то можно отправить. Ну и, пожалуйста, нужно развивать промышленность, нужно развивать сферу услуг с помощью определенных харассментов. Додумывайте, придумывайте. Сегодня в офис зайдите, посмотрите, нет ли у вас харассмента волосатыми ногами.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: новых слушателей Love Radio. Это лето точно стало особенным. Это, конечно, два победителя грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». И если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий». Как вы думаете, турецкий? Вайб! Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, так что слушай эфир внимательно с сегодняшнего дня. Категория 18+.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся

0: детских, одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Депутаты предложили усилить защиту от увольнения женщин с детьми. Запрет на экспорт бензина могут продлить. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Проект закона, что депутаты направили в Кабмин, также касается единственных кормильцев в многодетных семьях. Отмечается, что дошкольный период и начало учебы, когда ребенку требуется оказывать повышенное внимание, является самым сложным для семьи. Власти хотят продлить до конца года запрет на экспорт бензина из России. Как пишет «Коммерсант», ограничения коснутся в том числе производителей, но могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. По словам экспертов, в текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива, но запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой в отдаленные регионы нашей страны. Джон Сина и Джессика Бил отметятся в комедийном боевике под названием «Matchbox The Movie». По сюжету агент ЦРУ встречается с друзьями детства впервые за много лет и случайно втягивает их в международный заговор, связанный с украденной атомной боеголовкой. Лента выйдет 9 октября. Не для социальных сетей. Райан Гослинг, Джиджи Хадид, Мила Кунис, Адель и другие знаменитости, которые скрывают своих детей от публики. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Ученые из России выяснили пиковый возраст, до которого может дожить человек. Если наука и технологии позволят создать лекарства от смертоносных болезней, то средняя продолжительность жизни может увеличиться до 194 лет. Это теоретический биологический предел, который сохраняется даже при условии успешной борьбы с другими причинами старения. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
3: Хотели ли бы вы знать предел своего старения? Я, судя по всему, узнаю и без ученых, но ученые все-таки разобрались в общечеловеческом пределе и готовы нам сказать максимальный возраст.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Данилов с тобой. Ученые из России выяснили пиковый возраст, до которого может дожить человек, даже если решить все болезни, дать самые крутые, классные лекарства, совсем разобраться, 194 года. Казалось бы, ну не Атланты, да, не по 300 лет жить, да и в целом. Я видел многих людей, которые добирались до возраста 85, 90 и так далее. И, в общем, как будто бы то ли не хватает вот как раз-таки тех самых лекарств от всех смертоносных болезней, то ли в целом после определенного возраста ты уже сидишь такой, да и ну, все вроде как уже увидел, ну прям 194, прям оно нужно. Посмотрим, до чего дойдет человечество. Пока что нет универсальной пилюли, будем надеяться, что она случится с нами совсем скоро. А пока что Алекс Уоррен и Fever Dream, и совсем скоро мы с вами пообщаемся в нашем форуме «Красавцы Love Radio» с тобой. Давайте просыпаться.
4: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Кирилл Данилов с тобой. Это утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Сегодня в форуме решил взять серьезную понедельничную тему и спросить у вас, до какого момента нужно опекать детей, чтобы они не выросли избалованными. В моменте некоторые считают, что 18 лет исполняется, открываются торжественно родительские двери, закрываются на ключ, ребенок остается за ними, и все. И тут уже живешь свою самостоятельную жизнь, пытаешься где-то вертеться, что-то делать, или же нужно дорастить до конца университета. Ну, а бакалавриат? Или же до конца магистратуры нужно дорастить, уже там 24, а не 22. До какого возраста нужно вот прямо опекать, следить, смотреть, чтобы они не выросли избалованными, чтобы не стали в итоге бытовыми инвалидами, чтобы хотели к чему-то стремиться, чего-то добиваться. Ну, вообще, мне кажется, адекватной позиции, если вы будете выращивать до момента первого заработка. Вот как появится первая работа, и главное не подталкивать в эту первую работу, чтобы можно было нормально научиться чему-то, чтобы можно было провести классно свою молодость. И вот наступает первая работа, и мне кажется, ребенок в тот момент, если вы его правильно воспитали, уже сам тебе говорит: «Хватит, больше карманные мне не отправляй, вот тебе самому карманные, папа». Ну, что-нибудь такое должно произойти. 8-915-300-106-6. Пишите, до какого момента нужно опекать сына или дочь, чтобы они не стали избалованными. Также заходите в наш канал и пишите там свои мнения и личные истории. Как вас лично выращивали или как вы выращиваете своих детей. Пишите.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Сабрина Карпентер, Эспрессо в эфире Love Radio. Ну а мы продолжаем тему нашего форума и сегодня решили с вами поговорить, а до какого же возраста нужно опекать детей, или вообще, может быть, не нужно опекать, чтобы они не выросли избалованными. В каком возрасте пора уже переставать, после какого события? Ангелина говорит, что, как показывает практика, зачастую девочек в 18 лет чемодан, вокзал, до свидания, а мальчиков, ну, лет так до 40, вот эти юные парни 40-летние, до глубокой женитьбы и троих детей. Чувствуется какая-то некая обида, как будто бы в определенном смысле. Ну, не всех парней. У меня было противоположное мнение. Я вот видел, как девочек держат максимально долго, где-то поближе, чтобы они вырасти успели, окрепнуть. А вот парень как раз-таки воспринимается. Когда у тебя там родился мальчик, ты думаешь, о, ну как раз, все, 18 лет, дальше самостоятельный, как-никак парень. Денис нам пишет, полностью согласен с мнением, прозвучавшим от меня, что нужно дождаться, пока у ребенка появится первая работа, и дальше ребенок уже сам скажет, все, да не нужны мне никакие карманные деньги, вот сейчас занятость у меня своя появилась, главное туда его не подталкивать, дать возможность получить образование, и сам, если правильно будет воспитан, уже пойдет, вовремя станет самостоятельным. Ну, а если дольше опекать, то сядет на шею и будет наглеть, или того еще хуже, станет маменькиным ребенком. Ну, ребенок-то так он и есть, маменькин, и папенькин тоже. Маменькин, папенькин, ребенок. 8-915-300-106-6. Напишите мне, до какого возраста вы считаете нужно опекать сына или дочь, чтобы они не выросли избалованными. Также приходите в наш канал, оставляйте свои мнения там.
1: Форум «А что думаешь ты?» Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
15: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
16: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
1: Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Кирилл Данилов с тобой. Это утреннее шоу «Красавцы Лав-Радио». Сегодня мы обсуждаем с вами, до какого, по вашему мнению, возраста нужно опекать сына или дочь ваших детей, чтобы они не выросли избалованными. Алиса нам пишет: вот мне кажется, проблема не в том, до какого момента опекать, а в том, как именно. Можно и до совершеннолетия, но при этом ребенок учится сам справляться с трудностями, нести ответственность за свои поступки, и тогда не вырастет избалованным. Но можно отпустить вообще очень рано и при этом постоянно спасать от последствий каких-то его ошибок, и вот это как раз и будет формировать его инфантильность, он будет расти не взрослым, будет все равно оставаться в каком-то детском возрасте. Помимо этого, я решил также узнать, что на этот счет думает искусственный интеллект, обратился к российской нейросети Алиса AI, не стал задавать просто банальный вопрос из серии «А как воспитать ребенка?» Нет, я дал ей задачу уровня профессионального семейного психолога. Просил провести глубокий анализ, разделить взросление на три этапа от 7 до 18 лет и найти ту самую точную грань между искренней любовью и душной гиперопекой. Оказывается, нет жесткой границы до какого-то возраста определенного. Все зависит от готовности ребенка и его навыков. Кстати, сочетается с мнением нашей другой слушательницы. Ну, главный переломный момент — это 12 лет. Вот смотрите, как считает нейросеть. До 12 лет родитель в основном учит, помогает и формирует навыки. А вот после 12 нужно опекать только безопасность. А все последствия ошибок отдаем ребенку как опыт. Избалованность начинается не от подарков, а из-за привычки, что взрослые вечно подстилают соломку подросткам и решают все проблемы за них. Ну и, кстати, еще один любопытный факт от Алисы AI. К 18 годам нужно отказаться от контролерских полномочий и стать просто надежным другом. Так что отпустить вовремя — это, пожалуй, проявление самой большой любви. Сложно, но необходимо. 8-915-300-106-6. Пишите, как вы думаете, а до какого возраста нужно опекать ребенка, чтобы он не вырос избалованным. 8-915-300-106-6. Жду ваше мнение. Также приходите в наш канал и там оставляйте их.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Внимание, Магнитогорск!
3: дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
9: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: что думаешь ты?
1: Two Colors и Bloodstream в эфире. Love Radio только что. Наш форум подходит к концу. И сегодня мы спрашивали у вас, как вы считаете, до какого возраста, до какого момента нужно опекать ребенка, чтобы он не вырос избалованным? Владимир говорит, вот тут вообще все зависит от поколения. Неважно, до какого возраста. Вот миллениалы и так пашут, как и пахали. А вот к зумерам вопросы. Не хотят пахать, да? Хотят вот свое ментальное здоровье, чтобы у них было хорошее. Хотят следить за собой, не хотят вкалывать на работе бесконечно. Я согласен, Владимир, это вообще непорядок. Могли бы мы попасть в другое поколение, может быть, мы тоже бы отказались, но у нас свои травмы поколенческие, поэтому мы будем впахивать до последнего момента. Лада нам пишет, говорит, что в целом, я считаю, вообще не стоит никого опекать. Просто подаешь правильный пример, и ребенок смотрит на тебя и сам растет. А опека просто заключается в каком-то совете, в моменте не просто поругать, а объяснить, что пошло не так. И если ты все правильно сделал, опека и будет не нужна. Просто не кори и не вини за ошибки, помогай их переживать, и человек сам вырастет в моменте уже во взрослого, а дальше твоей опеке нуждаться не будет. Спасибо всем, кто отправлял сегодня свои мнения. Можете продолжать обсуждение, общение, делиться своими историями, как выращивали вас, в какой момент перестали опекать в нашем канале. Переходите туда, пишите свои комментарии. Ну и форум, естественно, вернется завтра. Еще с вами поболтаем.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Обслуживание пассажиров на борту самолетов изменится. Назван простой способ избавления от навязчивых мыслей для быстрого засыпания. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе утвердили новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов. Так, с 1 сентября этого года можно будет бесплатно бронировать себе место прямо на этапе приобретения билета. Сопровождающему будет гарантировано место рядом, без дополнительной платы. А с 1 марта 2027 года будут показываться фильмы с субтитрами для людей с нарушением зрения. Мошенники размещают на сайтах объявления с предложением о приобретении товаров. Когда человек откликается, злоумышленники просят полную предоплату, а после этого обещают переслать покупку в установленный срок, который не соблюдается. Когда жертва интересуется, в чем дело, ей говорят о проблемах с банковской картой. Якобы она была заблокирована после перевода. Аферисты уверяют, что не могут снять деньги за товар и обвиняют покупателя в мошенничестве, чтобы выманить еще больше средств. Крис Эванс больше 10 раз отказал Марвел в предложениях вернуться к роли Капитана Америка. Актеру не нравились идеи студии. А на Доктора Дума он согласился только, когда узнал, что во вселенную вернется Роберт Дауни-младший. По словам знаменитости, он еще может сыграть Стива после «Новых мстителей», но не готов принимать участие во всем подряд. Неврологи из Америки дали простой совет для быстрого засыпания. Избавиться от навязчивых мыслей и погрузиться в ночной отдых поможет следующее упражнение. Нужно придумать категорию предметов или явлений, а потом начать вспоминать слова, которые в нее входят, и называть их про себя в алфавитном порядке. Например, из категории «еда» это могут быть баклажан, ветчина, грибы и так далее. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Ранилов здесь, утреннее шоу «Красавцы Love Radio» продолжается. И вот неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «еда». И ты начинаешь: баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю, ой, завари, и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, и ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато. С другой стороны, видимо, обратный способ, чтобы максимально быстро проснуться, выбрать категорию и набирать абсолютно разные вещи из других категорий, чтобы взбесить свой перфекционистский мозг. Берешь категорию «еда» и говоришь: так, категория «еда» — стол, мяч, биология за 9 класс, учебник, рабочая раскраска, потом люстра и светильник, и все. И сам себя как выбесил, как захотелось по рукам и по губам дать. Говорит, это все не еда вообще, что это такое. И лучше всего, чтобы проснуться, естественно, делать ударение не там. Берешь и говоришь: торты, и сразу и самому себе больно делаешь. Мы продолжаем. Hugel и Email Angel Alternate Moving to the Sun открывает этот час, и через пару песен мы разберем какую-нибудь англоязычную песню, расскажем вам, о чем же на самом деле поют зарубежные исполнители.

glasses off. О чем же она говорит? I've been known to miss a red flag. Red flag – очень известное сейчас выражение. Красный флаг, red flag. Я известна, как известно, я не замечаю красные флаги. Miss – пропускаю красные флаги. Не замечает она этих самых выдающихся особенностей. I've been known to put my lover on a pedestal. На пьедестал. На какой-то возвышать, знаете. Известно, что я возвышала объект своего обожания. То есть my lover, какого-то некого парня. In the end, those things just don't last. Ну и в конечном счете, просто это ничем и не закончилось. And it's time I take my rose-colored glasses off. Rose-colored – розовые очки. Тоже запоминаем, ведь в английском тоже существует такое выражение – снять розовые очки. Настало время снять эти самые розовые очки. I already know your type, telling me the things I like. Знаю такой тип, как ты. Говоришь мне то, что я буду любить, то, что мне нравится. Trying make me yours for life, taking me for a ride. Пытаешься заполучить меня навсегда, но на самом деле обманываешь. Просто take me for a ride на разочек. I already know your type. I think you can play your cards right. Думаю, что все идет по твоему плану. Play the cards, то есть разыграть свои карты. Думаю, что правильно их разыграешь. Don't you know I could do this dance all night? Не знаешь ли, что я вообще-то танцевать всю ночь могу, играть с тобой паренечек, и теперь припев.

0: так. Oh, what you doing? Ну, посмотри-ка. О, что ж ты делаешь? Don't know who you think that you're confusing. Ты что, не знаешь, кому ты пытаешься морочить голову? Кого пытаешься запутать? Confuse. I'll be like, ooh, it's amusing. Я такая вся типа, ooh, это забавно, конечно. You think I'm gonna fall for an illusion. Думаешь, что я поведусь на эту иллюзию? Ты думаешь, я поведусь на этот обман? А она непростая девочка. Конечно, на обман она не поведется. Песня про манипулятора и про крутую Дуа Липу, которая на манипуляции не ведется, хоть раньше и не видела ред-флагов, но теперь в них разбирается. Давайте послушаем полностью Дуа Липа Illusion в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: куда-то в летнее настроение, мы его продолжим настоящими летними рекордами. Нужно заниматься спортом, конечно же, летом. И вот спортсменки из Чехии и США установили 3 мировых рекорда в... на чемпионате лесорубов. Ничего себе, серьезные, сильные женщины рубили бревна. Вот в прошлом году женщины могли состязаться только в одной дисциплине турнира, а сейчас могут показать себя в 20 направлениях и ставить огромное количество рекордов. 24-летняя юная Каролина Урбанова из Чехии побила 2 рекорда в разных категориях, заняла первое место в дисциплине, значит, underhand chop, разрубив белую сосну за 21 секунду, и в дисциплине women's standing chop разрубила сосну диаметром 22,8. Летят вот эти серьезные женщины. Еще одна американка установила мировой рекорд в забеге. В забеге по бревнам? А там вообще все связанное с бревнами. То есть там карабкание на дерево, я предполагаю, это тоже одна из дисциплин. Забег на бревнах. Возможно, спортивная гимнастика на бревне также учитывается. Какая широкая дисциплина. А финально, наверное, еще и поделку можно было и выточить какие-то шахматы из дерева и тоже поставить мировой рекорд.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств, большая стирка «Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте. Теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мама.

0: Стартрип. Отправляемся в путешествие к звездам. Свой самый точный астропрогноз они уже составили, а мы лишь передаем вам.
1: Овны.
0: Начало недели – подходящее время для смелых решений в рабочей сфере.
1: Тельцы.
0: Не забывайте про своих близких, уделите им время.
1: Близнецы.
0: Вы жаждете ярких впечатлений, компании, не ограничивайте себя.
1: Раки.
0: Сейчас у вас уникальная возможность реализовать свои самые смелые амбиции.
1: Львы.
0: Примените креативный подход в любой задаче сегодня.
1: Девы.
0: Поддержите друга, он ждет вашего совета.
1: Весы.
0: В этот понедельник посвятите время себе, наслаждайтесь тишиной.
1: Скорпионы.
0: Сегодня успешный день для заключения сделок и партнерств.
1: Стрельцы.
0: Долгие прогулки наедине с природой и классической музыкой подарят вам гармонию.
1: Козероги.
0: На любовном фронте ожидаются сюрпризы.
1: Водолеи.
0: Сегодня звезды на вашей стороне. Четко формулируйте свои желания.
1: Рыбы.
0: Настало время вспомнить старых друзей и восстановить утраченные связи.
2: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Ошис Вик, не вспоминай. В эфире Лав Радио, а мы вспомним про любимую игру «Сорванцы», в которой проверяем, насколько вы готовы сорваться в любой момент и улететь в какой-нибудь город. Я называю вам стоимость билета на сегодня из Москвы в любой из городов, которые дальше назову, и вам нужно будет понять, в какой из этих городов можно сегодня улететь именно за эту стоимость. 8-915-300-106-6. Чтобы присоединиться к игре, напиши «Я хочу», и, возможно, через несколько минут именно ты сыграешь с нами. 8-915-300-106-6. Пиши, я жду твое сообщение. Давай поиграем.
1: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: самое время купить новый автомобиль, потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: мистическую интуицию в игре «Сорванцы» для всех, кто готов взять и сорваться в моменте куда-нибудь поехать. Прямо сейчас на связи у нас Алена. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Откуда ты нам дозвонилась?
1: Анапы.
0: А ты уже путешествуешь или ты там живешь?
1: Я там живу.
0: Ах, тебе и не нужно никуда срываться. Ну вообще, получается тебя спонтанно путешествовать куда-то?
1: Получается.
0: Это как ты тебе это удается? Вообще прям без подготовки?
1: Ну вот прихожу в пятницу вечером с работы и говорю мужу, вот завтра утром мы едем в аквапарк. Все, мы едем в аквапарк.
0: Я понимаю. Главное, чтобы рядом был волшебник, который слышит это указание и его выполняет в секунду. Повезло тебе, Алена. Давай сыграем с тобой в игру. Я тебе сейчас назову стоимость билета на одного человека экономом из Москвы в какой-то город в одну сторону. И тебе нужно будет понять, какой из трех городов, которые я назову после, является целью назначения этого полета. Готова?
1: Готово.
0: Ну и сегодняшняя цена — это 23 197 рублей. И за такую стоимость сегодня день в день можно улететь из Москвы прямым рейсом, подчеркиваю, прямым, в Минеральные воды, в Душанбе или же в Ханой. У тебя есть возможность взять подсказку, но за нее придется выполнить небольшое задание.
1: Так, ну давайте подсказку.
0: Итак, чтобы получить подсказку, нужно кому-то, я даже не знаю, кому ты это будешь делать, признаться в любви прямо в прямом эфире.
1: Артемка, любимый муж, люблю тебя.
0: Волшебник получил свою порцию любви. А значит, твоя подсказка. Название этого города переводится с местного языка как «понедельник», ведь в прошлом на перекрестке дорог по понедельникам там работал крупный базар. И это факт про Минеральные воды, про Душанбе или же про Ханой?
1: Душанбе.
0: Ты считаешь, что это Душанбе? Я принимаю твой ответ, это абсолютно верно, ты это сделала, интуиция. И наша подсказка тебя не подвела. Действительно, прямой рейс, 4 часа, 23 197 рублей. Вы в Душанбе, где, кстати, нас тоже можно послушать. На частоте 88,8 FM. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Дарю тебе набор для...
1: Я выиграла.
0: Ура! Дарю набор для белоснежной улыбки от «Президент». Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировки, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Для информации, в Ханой сегодня можно улететь за очень дорого прямым рейсом или же с двумя пересадками, проведя полтора дня в пути, но ты прилетишь туда за 38 тысяч рублей. Минеральные воды прямой 3 часа всего лишь и 12 100 рублей тебя там отвезут. Ну, я тебя поздравляю. Отправляйтесь своим волшебникам. Желаю вам еще одного в ближайшее время путешествия. Спасибо тебе большое за игру. И наша игра «Сорванцы» вернется совсем скоро. Уже завтра попробуем еще раз проверить свою туристическую интуицию.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
2: Мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бухман, любовне в ефірі Лав Радіо. Лічно презентував здесь трек в ефірі Лав Радіо. Значит, можна уже посмотреть відеоверсію. Заходите на наш канал і смотрите повне інтерв'ю з Акмалем. А я ж напоминаю, що в ефірі стартував третій етап суперпроекту «Білети в лето». Його ми назвали турецький... турецький вайб ми його назвали. Главний приз – морской круиз із Сочи в Турцію на лайнері «Астория Гранде» по системі «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего. Это, кстати, не он, это напоминание о том, что он существует, но вы поймете, что это будет тот самый сигнал. Дозвониться первым в эфир и занять свое место в финале проекта. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений своим незабываемым путешествием и посмотрит Турцию с воды. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе ТВ города от 3.890.000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область. ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместно в платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Даны советы по безопасным покупкам в интернете. Букмекеров начнут штрафовать за прием ставок у людей с самозапретом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Роскачестве рассказали, как сделать покупки в интернете безопаснее. Необходимо выпустить виртуальную карту специально для этих целей и установить лимиты на расходы. Баланс на карте всегда должен быть нулевым. Переводить деньги на нее нужно ровно в секунду оплаты. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Для этого нужно будет подать заявление на портале госуслуги или в МФЦ. Штрафы для букмекеров составят до 500 тысяч рублей. Иностранцы с сегодняшнего дня начнут платить новую госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги. За оформление визы для многократного пересечения границы придется отдать 6 тысяч рублей, а за выдачу ВНЖ – 30. Госпошлина за оформление разрешения на работу, прием в гражданство нашей страны и выход из него составит 5 тысяч и 50 соответственно. Том Холланд заявил, что ему приходилось продвигать фильмы, которые он сам считал неудачными. Какие именно это картины, актер не уточнил, только отметил, цитата: «У меня спрашивали, почему нужно посмотреть эту ленту, а в глубине души я думал, не нужно, потому что она отвратительная». Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе ежедневно, а треть – несколько раз в день. Согласно проведенному исследованию, основными причинами такого состояния являются высокая нагрузка, маленькие сроки выполнения задач, их неопределенность и отвлекающий шум в офисе. При этом больше всего подвергаются стрессу сотрудники ритейла, а меньше всего – айтишники. Самым сложным периодом является не утро, а конец рабочего дня, когда накапливаются нерешенные вопросы. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Это «Красавцы Love Radio». С тобой Кирилл Данилов и Том Холланд. Бедолага признался, что ему все-таки приходилось продвигать фильмы, которые сам он считал вообще абсолютно неудачными. Не уточнил, какие именно, но просто сказал. Меня спрашивают, зачем смотреть эту картину? Я говорю, да в целом в глубине души, думаю, не нужно, ведь она отвратительная. Как часто нам приходится в жизни таким заниматься? У меня вот тоже был знакомый радиоведущий, который говорил иногда: «Послушайте эту песню, какая же она классная, от души вам рекомендую». А про себя сидит и думает: «Ну ведь не классная же совсем песня, и слушать ее вообще-то можно вообще и не слушать». Тяжело, каждый день приходится делать какой-то выбор в этой жизни, и зачастую этот выбор за тебя делает кто-то другой. Ну а прямо сейчас действительно классная песня, ее вам точно рекомендую, это Unauthor и Talk to You на PTS 54 Ultra.
0: Спонсор рубрики АО «Суточный».

Кирилл Данилов с тобой, это утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». В рубрике «Тут есть Лав» мы разбираемся в тонкостях любви, не спрашивая мнения психологов. Вот есть одно из мнений, и психолог нам объяснила, почему люди держатся за токсичные отношения. Казалось бы, если они уже называются токсичными, то неплохо бы покинуть такие отношения, но зачастую бывает сложно отпустить даже непростые отношения из-за внутреннего состояния дефицита. Ты задаешь себе внутренний вопрос, а вдруг такого больше не будет? Ну не в смысле такого плохого, а вообще в целом коннекта больше не будет, не будет больше партнера. Ум цепляется за идею, что сейчас вообще-то есть ну хоть кто-то, а потом может вообще не быть никого. Бывает, что человек держится за партнера, потому что он получает что-то в отношениях, или ему нравится свое состояние рядом с ним. Мы можем не уходить просто потому, что боимся остаться одни, почувствовать пустоту внутреннюю. Чтобы этого не допустить, человек соглашается на не самые удобные, не самые хорошие отношения. Также добавляют, что иногда люди опасаются завершить токсичные отношения, поскольку в текущих, какими бы они ни были, все же присутствует какая-то ясность, есть уже понимание, понятный алгоритм действий в какой-то вашей жизни и также хоть какое-то понятное плюс-минус будущее. Ну, если что, вдруг такого больше не будет, это вопрос априори как будто бы неверный. Вдруг такого плохого больше не будет, ну так это же тогда хорошо. А если будет что-то похожее, у вас уже будет к моменту опыт расставания, переживания взрослого. Потому что держась за какие-то сиюминутные моменты, вы как минимум не ощутите роста внутреннего и как максимум, задержавшись в таких отношениях на долгосрочную перспективу, у вас вряд ли сложится что-то хорошее. А в моменте, да, придется немножечко поболеть, но после этого периода можно будет найти не только нового партнера, но и нового себя.

0: Legends и Ariana Grande, Save Your Tears в эфире Love Radio. Я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный чарт, интерактивный плейлист Love Radio чат на телеканале Муз-ТВ. Специальная подборка клипов и плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Не лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем шоу. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

free. I beat the odds, can't mess with me.

0: Get ready.
1: Are you ready? Ready, set, go.
0: They don't do it like this.
1: Are you ready?
0: Yeah, get ready.
1: Are you ready?
0: Ready, set, go.
2: New song Elaine Ryan, I ready with you, Love Radio. Ну, а я готов тебе буду через несколько минут рассказать, наконец-то, про великие требования от судов, правда, заграничных к работодателям, которые все-таки признали требование включать камеру во время рабочих звонков дискриминацией. В каком виде проявляется эта дискриминация и почему именно ей была признана необходимость включать свою камеру во время рабочих звонков, как следить за своим ментальным здоровьем, про все это через несколько минут.
3: Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов без возрастных ограничений.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
3: Love Radio.

0: твою камеру, спрашивают у нас работодатели на удаленке. Но вот суд в Великобритании постановил, что все-таки требование включать камеру во время рабочих видеоконференций может быть приравнено к дискриминации. Такое решение вынес суд по делу туристического агента Лоры Тейт. Она была на одном из тренингов, и там ей говорили: включите камеру. Она говорит: у меня тревожное расстройство, я начинаю сильно переживать, когда у меня включена камера. И говорят: ну вы просто попробуйте, если будет тяжело, мы что-то придумаем. Она говорит: мне все еще тяжело. Ей говорят: ладно, уходите. И все, и выгнали ее просто с этой встречи. Лора пошла, подала заявление в суд, и выяснилось, что действительно нужно адаптировать рабочий процесс по потребности сотрудницы, связанной с тревожным расстройством. И теперь эту карту можно разыгрывать спокойно на ваших рабочих совещаниях. Понятно, что нельзя сослаться ни на какой британский суд, но просто говорить, что я ощущаю тревожность. Как минимум, разрешите мне поставить шикарный фон, чтобы я во дворце каком-нибудь сидел, и не ругайте меня за то, что у меня экстравагантный фон. Он меня успокаивает. Есть как животное эмоциональной поддержки, так и фон в зуме эмоциональной поддержки.
1: Красавцы. Love Radio.

0: концу. Сегодня мы с вами в форуме разбирались, и в какой же момент нужно прекратить уже опекать своих детей, чтобы они не выросли по итогу избалованными. Кто-то придерживается баланса. Частое очень мнение, что девушек выпинывают почему-то раньше, 18 лет разбираться в своей жизни, а вот сыну корзину до 40 лет готовы растить, опекать, и даже если вдруг отпустили из своего дома, часто туда к сыне корзине приезжать и помогать как-то по дому. Но все-таки большинство придерживается баланса, нужно выдерживать его где-то в районе студенчества, уже отпустить спокойно свободное плавание. В целом мы сошлись на том, что нужно дать ребенку получить образование, спокойно не отвлекаясь и проводя свою молодость, как и должно проводить молодость, а после этого с первым заработком, с первым трудоустройством, тоже этому не препятствовать, уже можно спокойно отпустить, сказать: ладно, хватит карманных, или он сам должен попросить при нужном воспитании прекратить спонсорскую поддержку, отправиться в свое сольное плавание. Кирилл Данилов вернется завтра в 7 часов утра, будем с вами просыпаться, красавцы Лав-Радио в 7 утра вернутся, всем классного начала рабочей недели.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Власти готовят дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Некоторые товары могут пропасть из онлайн-магазинов. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лапрадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка. Согласно проекту закона, который будет внесен на рассмотрение Палаты парламента сегодня, размер выплаты составит 1 000 000 рублей. Напомню, в настоящее время семьи с 3 и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него. Импортная электроника, косметика и бытовая химия могут пропасть из онлайн-магазинов в этом году. По словам экспертов, всему виной новые требования к параллельному импорту, расширение системы цифровой маркировки, общее сокращение ассортимента, ограничения в логистике и колебания валюты. Иностранные СМИ сообщают о возможном новом романе Ирины Шейк. Модель была замечена с баскетболистом Девином Букером. К слову, это бывший Кендалл Дженнер. В эфире Love Radio начался финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Зумеры – самое требовательное поколение на рынке труда. Как стало известно в ходе опроса, молодым людям необходимы кухни и зоны отдыха в офисе, удаленка и гибкий график. А вот сотрудникам от 35 до 44 лет важны только корпоративный транспорт и парковка. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Слушал я новости и подумал, что где-то между зумерами и сотрудниками постарше застрял я. Мне важна и хорошая кухня, хороший офис, но и парковку тоже подавайте. Ладно, хорошая музыка у меня есть для всех, Кайли Минок прямо сейчас.

0: футбол закончился. Ну, это я про чемпионат мира по футболу этого года. Конечно же, футбол сам по себе никогда не закончится. А вот музыка останется так же, как и сам этот вид спорта навсегда. Легендарный Energy — это один из саундтреков чемпионата мира по футболу 2026 года в исполнении Ava Max, Bia и FIFA Sound.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы же с тобой в 12.20 по столичному летим дальше, ловим лучшие вайбы, крутой плейлист. Тем более, что до конца этого часа новинка от Звонкова невероятно.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не...
0: Еще трэш, Хюгель и Маленджел Антролейт, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun, I did it all the time.
0: И уже неподалеку Мария Краймбрери «Нравится жить».
4: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей чистой любви.
5: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
15: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
16: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
17: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
18: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
20: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Все вы помните невероятный кавер Кани Веста на «Седую ночь». Это был, конечно же, ИИ. А вот этот кавер от ИИ Кани Веста исполнил уже Дима Билан. Теперь осталось только взять и эту версию уже перепеть Сергею Лазареву, и тогда максимальная матрешка схлопнется, это соберется самый сильный музыкальный мегазор.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: чекап.
1: Кажется, сегодня каждый ищет свой секрет долголетия. Считает калории, следит за пульсом, контролирует сон. Это часть большого тренда longevity. Стремление не просто жить дольше, а сохранять энергию, ясность ума и хорошее самочувствие. Но даже правильные привычки не всегда помогают понять, что происходит внутри организма. Поэтому важно знать свои реальные показатели и вовремя обращать внимание на изменения. Для этого в столице запустили московский чекап. Пройти его можно прямо в мобильном приложении Емиас Инфо 0+. Нужно ответить на вопросы об образе жизни, сне, стрессе и ежедневных привычках, а еще загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса, поликлинике или МФЦ. Система анализирует полученную информацию и помогает определить, какие обследования могут быть полезны именно вам. Программа работает по принципу персональной профилактики. Она не предлагает одинаковый набор проверок для всех, а учитывает индивидуальные особенности человека. Кому-то будет достаточно рекомендаций по образу жизни, а кому-то система предложит дополнительные обследования, например, оценить уровень витаминов, показатели стресса или другие параметры, влияющие на самочувствие. Кроме того, пользователи могут узнать свой биологический возраст и получить больше информации о процессах старения организма. И все это бесплатно и без лишних затрат времени. Результаты и рекомендации приходят прямо в приложение. Получается, современные технологии теперь помогают не только считать шаги и ставить цели, но и лучше понимать собственное здоровье.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: хочешь, скажи Диме Билану. Интересно, что бы ты ему ответил, ну или ответила, если бы вот вы были друг перед другом. Дима Билан, держи здесь в эфире Love Radio прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Я бы сказал, Дмитрий, делайте больше крутой музыки, хитовые. Вот, например, как «Держи» или «Я твой номер один». Вообще хит number one. Ну а до конца текущего участка теперь «Alesso When I'm Gone». Также будет звонкий, новинка невероятно. И «Cheat Code String» «Bloom». Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали! При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириновой.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
19: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Ну что, давайте продолжим и дальше слушать музыку высокого, высочайшего качества и летать вместе с артистами и их творчеством. Black Eyed Peas прямо сейчас, Rockin' That Body. Дальше акцент сэра Миши Миллер, Don't Leave Kylie. Меня зовут Макс Фабер.

0: Make Love, в эфире Love Radio, Иман Бек, Камера и Паул советуют нам побольше заниматься прекрасным делом, которое называется любовь. Абсолютно поддерживаем все, что они нам рекомендуют, и, конечно же, их творчество тоже поддерживаем. Ну и двигаемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше любви, хитов, крутой музыки, ну и, конечно же, саундтрек в любви будет, естественно, больше, так что обязательно будь с нами. До конца часа Ариана Гранде посетит нас со своим хитом «Hey that I made you love me». Чуть раньше с нами новинка от Мари Краймбрери «Ты помнишь».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой.
0: Хитовая классика от Мари, ну и совсем скоро... Live Before You Love Me от Marshmello и Jonas Brothers. Love Radio, с тобой здесь в поисках лучших саундтреков любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Реклама.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Продолжают спорить в треке «Если ты меня не любишь, то что тогда?» Сколько лет они это делают и никак не выяснят отношения. Но от этого песня не становится хуже нисколько. Мы же с тобой отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Все споры в сторону, впереди лучшая музыка, лучшее настроение, конечно же, день развивается, Джастин Бибер, What Do You Mean, до конца этого часа, Элла Кассигал или Golden All By Myself также продолжит наш эфир, ну и в самом финале поставим точку треком Hey Dita, Medjula, Ariana Grande.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали!
12: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Знаете, вот смотрю я в наш плейлист, ближайшие 20 минут будут настолько звездными и яркими, что я спешу тебя оставить один на один. Сначала сработает Don't Wanna Go Home от Медузы Генрика Мамайла, дальше здесь Шакира, Burna Boy,

0: Дэнстерия от Мадонны здесь в эфире Love Radio с новой пластинки Confessions on the Dance Floor. Это работа. 15 лет прошло, и Мадонна выпустила вторую часть знаменитого лонгплея, и Дэнстерия вошла в него как достойный представитель того самого стиля, который Мадонна предложила нам в первой части этой пластинки. Очень круто и вайбово звучит. Я думаю, что ностальгия нас уже настала, ну и мы с тобой продвигаемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди будет и ностальгия, и много новых треков, так что обязательно лови саундтреки твоей любви до конца часа. Моя Мишель, иногда. Чуть раньше Ханна с новинкой «Любовь навсегда». И через пару минут Тедди Свимс. Есть настроение у этого парня в творчестве. Ну а ты слушаешь Love Radio. Лови саундтреки любви, оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
15: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Лав-радио. Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория еда. Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, да, я лук не купил сегодня. И все, ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Густас Ту в эфире Love Radio. Трек называется «Амэми Пьячи». Это новая версия знаменитого хита от Альфа. Ну и, конечно же, здесь Ману Чао.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мэ Густас Ту, говорю тебе я, и отправляемся вместе завершать текущий час туда, где саундтрек в любви еще больше будет. Это в новом музыкальном отрезке. Ну а пока Элли Брук «No Good». Также «Моя Мишель» «Иногда». Ну и в финальный час поставим точку «Diving to the Me». Это работа от Элк и Калип. Обязательно оставайся с нами. Лучшие саундтреки любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова.
11: Сергей Лазарев.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Целый час топовых саундтреков твоей любви стартует немедленно, так что обязательно оставайся с нами. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, будет Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, ну и я, Макс Фабиан, проведу с тобой еще 60 минут. Всем привет!

0: I Adore You. Здесь в эфире Love Radio. Хюгель, Джей Балвин, Элли Голдин, Топи, Караши и Дайком. Большая звездная совместка, которая сделала и без того известного мирового диджея Хюгеля просто звездой первого класса в танцевальной музыке. I Adore You здесь на волнах Love Radio. 15:20 в Москве. Впереди самое интересное.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Первоклассные артисты, просто высший эшелон всей мировой музыкальной индустрии. Впереди ближайшие 40 минут до конца часа. Черри Леди, это Кост Ла Коста.
2: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри.
0: Чуть раньше «Море, привет» от группы «Добро».
2: Море, привет, я так боялся.
0: Сразу захотелось в отпуск, несмотря на то, что я только из него вышел. Ну и через пару минут счастливым вместе с Нилетом.
2: Сегодня себе позволю самым счастливым стать. Повышенному полю закатный дугуль.
0: Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле.
8: Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей.
9: Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей.
10: Успей купить по суперцене в милом доме.
11: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
14: «Лав-Радио».

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: знаю, там бумажные стаканчики, что бы вы ни пили в данный момент, если вы не правы. Или наоборот, если правда на вашей стороне, за любовь поднимите ваши бокалы. Ну и, конечно же, за хорошую музыку. Это мы делаем прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Pink Raise Your Glass только что в эфире Love Radio прозвучало. Мы с тобой отправляемся к финалу этого часа. Он будет не менее звездный и музыкальный. Bebe Rexha Self Control через минуту-другую. Далее Коста Лакоста Cherry Lady. И завершим час треком Umbrella. Это легендарчика от Арианы и Jay-Z. Я же Макс Фабиан. На этом попрощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся в 11 утра сразу после утреннего шоу Красавцы Love Radio. Ну и пожелаю тебе крутого продолжения дня. Всем пока.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Льготы можно будет получать с помощью госуслуг. В Максе появились истории. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 августа на госуслугах начнется эксперимент по получению социальных льгот через банковскую карту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, единый сервис будет работать через платформу МИР. Для этого в личном кабинете на портале гражданину необходимо выбрать соответствующую опцию. Например, скидки в аптеках и магазинах при посещении музеев, театров и учреждений культуры. Вскоре перечень пополнит проезд в пассажирском транспорте. Мера направлена на многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. У пользователей Android появилась возможность публиковать истории в Максе. Сделать это можно в фото- и видеоформатах, а также редактировать, обрезать или добавить текст. Для этого необходимо установить последнюю версию приложения из магазина Рустор и поделиться сторис в разделе «Чаты» в верхней части экрана. Для публикации нужно нажать на плюс рядом с фотопрофиля. Автор увидит количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности снимка. Помимо этого, есть возможность выбирать, кому и как долго показывать контент. На iOS просматривать истории получится только в веб-версии приложения. Жара вернется в столицу в ближайшие выходные. Как уточнил синоптик Евгений Тишковец, в первых числах августа воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Однако ночи останутся прохладными от 13 до 18. Осадков не ожидается. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня!
3: Есть такие дни, когда кажется, что сегодня ты сможешь все. И я очень надеюсь, что сегодня именно такой день. Пессимистов попросим сделать приемники погромче. С вами Дима Вайбер. Это Love Radio. На старте сейчас Бритни Спирс. Womanizer.

0: Топ Нау в продолжении часа на волнах Love Radio. Ностальгия, она же ностальгия, она же добрая печаль, потому что уже никогда не вернется. И если из этого эмоционального уравнения мы уберем печаль, то остается вполне себе востребованное доброе отношение, которое мы с тобой по принципу жизни будем стараться множить и нести с собой в светлое будущее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кстати, о нем. Заглянув отнюдь не в хрустальный шар, а в плейлист, могу сказать, что в ближайшие 40 минут тебя ждут отменные треки. Ближе к концу часа лови BTS с треком Swim. Чуть ранее Зиверт с работой Газ. А после рекламы Hugel, Emil Angel и Alternate Mood Into the Sun. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
13: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Белые медведи в Магнитогорске?
16: Белые медведи в Магнитогорске!
17: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
18: Билеты в продаже 0+.
19: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
11: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чекап.
1: Кажется, сегодня каждый ищет свой секрет долголетия. Считает калории, следит за пульсом, контролирует сон. Это часть большого тренда longevity. Стремление не просто жить дольше, а сохранять энергию, ясность ума и хорошее самочувствие. Но даже правильные привычки не всегда помогают понять, что происходит внутри организма. Поэтому важно знать свои реальные показатели и вовремя обращать внимание на изменения. Для этого в столице запустили московский чекап. Пройти его можно прямо в мобильном приложении Емиас Инфо 0+. Нужно ответить на вопросы об образе жизни, сне, стрессе и ежедневных привычках, а еще загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса в поликлинике или МФЦ. Система анализирует полученную информацию и помогает определить, какие обследования могут быть полезны именно вам. Программа работает по принципу персональной профилактики. Она не предлагает одинаковый набор проверок для всех, а учитывает индивидуальные особенности человека. Кому-то будет достаточно рекомендаций по образу жизни, а кому-то система предложит дополнительные обследования. Например, оценить уровень витаминов, показатели стресса или другие параметры, влияющие на самочувствие. Кроме того, пользователи могут узнать свой биологический возраст и получить больше информации о процессах старения организма. И все это бесплатно и без лишних затрат времени. Результаты и рекомендации приходят прямо в приложение. Получается, современные технологии теперь помогают не только считать шаги и ставить цели, но и лучше понимать собственное здоровье.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: Это BTS в продолжении часа на волнах Love Radio и работа Swim. Конечно, можно долго строить догадки, куда и почему поплыли парни из группы, но если в музыке есть очевидное совпадение, игнорировать его невозможно. Поэтому, опираясь практически на официальные источники, давайте не будем исключать того факта, что в целом песня могла быть вдохновлена Анной Асти. Ну, сами подумайте. Уж если от нее один мальчик поплыл, то и с семью она могла бы наверняка справиться.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а мы с вами точно справимся с первым рабочим днем сразу после рекламы. Temper City с работой Self Aware, Faithless и Dido One Step Too Far завершит час DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Michiko.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: для музики. Для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Квитанции за ЖКУ будут приходить онлайн. Врачи рассказали, что делать после получения ожога. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за коммуналку будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Квитанцию можно получить при наличии согласия самого гражданина. Бумажный эквивалент при этом ему отправлять не станут. Отмечается, что платежка будет считаться доставленной на следующий день после размещения при условии, что получение подтверждено автоматически. Черногория с 1 ноября официально ввела визы для россиян и белорусов. Как отмечает «Коммерсант», до этого момента граждане этих государств по-прежнему могут въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Такие же меры актуальны для жителей Китая, Саудовской Аравии и Турции. В МВД подготовили памятку для россиян, которые стали жертвами интернет-мошенников и лишились своих средств. Так, если человек уже перевел деньги или случайно назвал аферистом свои личные данные, нужно немедленно заблокировать карту, поменять пароли во всех важных приложениях и на почте, после чего позвонить в банк и написать заявление в полицию. Правоохранители подчеркнули, что сотрудники кредитных организаций и официальных инстанций никогда не запрашивают коды из СМС и не просят скачать неизвестные программы. Врачи рассказали, что делать после получения ожога. Как выяснила газета.ру, в первую очередь нужно принять прохладный душ в течение 15-20 минут. Это снизит температуру кожи и уменьшит неприятные ощущения. Далее важно аккуратно промокнуть тело мягким полотенцем и сразу нанести увлажняющее или успокаивающее средство. Лучше всего на основе пантенола, алоэ вера и центеллы азиатской. Они ускоряют заживление и снимают воспаление. При сильных болях можно принять противовоспалительные препараты, при зуде антигистаминные. Это были новости Love Radio.
3: Каждый понедельник мы надеемся на то, что новая неделя будет лучше, чем предыдущая. Но в этот раз мы изменим ход событий и перестанем верить в удачу, а начнем верить в себя. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Первый в часе, Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Если в случае с бабочкой и ее чувствами итог так себе, ну, сами понимаете, живешь несколько часов, разобраться с устройством мира не успеваешь, да и к психологу не сходишь, к нему как минимум за неделю запись, а у тебя 2 дня на все про все. Так что, делая выводы, конечно, ее легкости мы завидуем, но нет всего сердца.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А вот от всего сердца я готов вам рассказать о наших музыкальных планах. Ближе к концу часа услышишь хэппи-энд от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Чуть ранее «Медуза», «Henry Come Wild», «Don't Wanna Go Home». Сразу после рекламы Леони и Каллум Скотт «Stay». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Если скучно, если грустно, и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент» и Герцена, 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: продолжение часа на волнах Love Radio, Джей Хоуп и Мигель с работой Sweet Dreams. Ну и, конечно, не могу оставить без внимания ту насущную проблему, которую во мне пробудила эта песня. По заявлению артистов, сладкие сны приходят только ночью. Допустим, окей, с этим пунктом мы согласны. Но дальше наш герой заявляет о ночи невероятного удовольствия, ведь на его спутнице из одежды только бриллианты. Ну а вот тут, скажу я тебе, уважаемый Джей Хоуп, все, скорее всего, пойдет не по плану. Ну, во-первых, за бриллиантами глаз да глаз, а во-вторых, кто сказал, что она не из тех, для кого фраза «придет серенький волчок» не пустой звук?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а если для тебя звуки так же важны, как и для нас, делай громче, ведь мы собрали для тебя 7 нот в самые классные песни. Сразу после рекламы Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Happy End, ну а завершит эту 60-минутку Содружество Дэвида, Гетты и Сиа, работа Titanium.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свиридовой.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В МВД предупредили о новой схеме обмана. Олеся Иванченко поделилась подробностями свадьбы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники крадут аккаунты Telegram без пароля. По словам правоохранителей, речь идет о вредоносной программе обновления телеметрии Windows, которая после запуска на компьютере позволяет аферистам получить доступ к профилю без кодов подтверждения. Файл может попасть на устройство при загрузке из непроверенного источника. Чтобы защитить страницу, в МВД посоветовали загружать данные только со знакомых ресурсов, не открывать подозрительные вложения ссылки и запускать антивирус. Ирину Шейк подозревают в отношениях с бывшим Кендалл Дженнер. Подробности читай на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Телеведущая Олеся Иванченко рассказала, почему отказалась от эстетичной свадьбы с комиком Максимом Зайцем. По словам блогера, главным для пары было, чтобы гости чувствовали себя комфортно, без дресс-кода и прочих ограничений, поскольку это часто выглядит неестественно. Напомню, 25 июля звезда шоу «Натальная карта» опубликовала фото с торжества. Ранее возлюбленные помолвку не афишировали. Стань ближе к любимым в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Делись летней романтикой вместе с нами. 16+. Молодые люди стали чаще увеличивать губы из-за заниженной самооценки. По словам психологов, пристрастие к филлерам, в частности у мужчин, это попытка соответствовать идеальной картинке в соцсетях. Иногда, правда, парни-зумеры делают это для работы. Те, кто продвигает услуги в интернете, общаются с клиентами вживую. Дело в том, что даже при выборе специалистов человек все чаще обращает внимание на внешность. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Единственное, что точно не стоит откладывать на завтра, так это возможность найти свою настоящую страсть в жизни и исполнять свои мечты. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Час откроет Тедди Свимс и мистер Новерол.

продолжение часа, а Бэби Рекса не то чтобы даже с обидой, а я бы сказал с прямой угрозой своему парню. Артистка заявляет буквально следующее. Такую, как я, больше ты не найдешь, потому что я, говорит Бэби, шанс, который выпадает раз в жизни. Ну, гражданочка Рекса, вы, конечно, женщина видная, но буду с вами честен. У нас тут намечается кое-что поинтереснее, и уж это точно с кем-то из наших слушателей произойдет. Что спросите вы меня? А я вам отвечу. 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Почему? Уточните вы. А я вам тоже отвечу. Потому что в нашем эфире стартовал третий этап суперпроекта «Билет».

0: лето в лето. Его мы назвали «Турецкий вайб». И если нужны подробности, милости прошу на сайт lofradio.ru, категория 18+. Ну, а если ты уже размял пальцы, натренировал скорость набора номера и готов ворваться в гонку за место в финале акции, то прямо сейчас предлагаю тебе набрать номер нашего студийного телефона 8-495-956-106-6.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Телефон рекламной службы «Лафрадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Лафрадио.

0: Это Алекс Ворон и Фива Джим в продолжении часа на Love Radio. Самое время воплощать ваши мечты в реальности. Делайте приемники громче. Прямо сейчас узнаем, что за счастливчик у нас на линии.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Ну что ж, давайте не откладывать в дальний ящик того, кого можно поприветствовать в эфире Love Radio. Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Валера.
0: Валер, рассказывай, откуда дозвонился?
2: Дозвонился из города Чебоксары.
0: Так, супер. Валер, ну скажи, зачем тогда тебе в Турцию? Я смотрю, у вас в Чебоксарах и музей чувашской вышивки, и музей Чапаева есть. Может, останешься у себя на родине?
2: Конечно, хорошо на родине, но хочется съездить в гости.
0: Правильно. Мы, россияне, народ такой, как пела группа Ума Турман, хотим обязательно съездить в гости. А уж тем более практически в родную Турцию, чего бы не сгонять, когда Love Radio дарит такую возможность. Расскажу немного о правилах. У нас есть 3 палубы и 10 кают. Для того, чтобы попасть в финал, тебе надо сейчас выбрать палубу, каюту и сделать предположение, что она свободна. Начнем. Давай, Валер. Какую палубу и каюту мы с тобой выбираем?
2: 1-1.
0: Итак, палуба номер 1, каюта номер 1. Самое время проверить, свободна ли она.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну что, Валер, я тебя поздравляю. Ты наш второй победитель. Пока что еще много свободных кают. Берите пример с Валерой, дозванивайтесь и участвуйте в нашей акции «Турецкий вайб 2 билета в лето». Все подробности на нашем сайте loveradio.ru, категория 18+. А я напомню, что 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы подведем итоги и узнаем, кто же отправится в это роскошное путешествие.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio. We'll be right back.

0: Все вы помните невероятный кавер Кани Веста на «Седую ночь». Это был, конечно же, ИИ. А вот этот кавер от ИИ Кани Веста исполнил уже Дима Билан. Теперь осталось только взять и эту версию уже перепеть Сергею Лазареву, и тогда максимальная матрешка схлопнется, это соберется самый сильный музыкальный мегазор.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
17: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: «О, детка, твоя любовь — это пистолет», поет Дэниел Сиви в своей песне «Love Zigan». И, казалось бы, информации так мало, но сколько выводов мы можем сделать? Во-первых, сразу понятно, что она поддерживает партию республиканцев. А во-вторых, в зависимости от того, какой модели ваша девушка пистолет, выстрелить в самую цель она может явно больше, чем один раз. Так что не самый плохой вариант. Обиднее было бы, если бы она оказалась арбалетом или вообще рогаткой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Переведем дух от метафор. Говорю вам прямо, этот вечер обещает стать легендарным. С нас музыка, с вас правильный настрой. Сразу после рекламы People Disco Machine, Sophie and the Gangs и Работа in the Dark. Завершим час красиво песней Life от Юли Зиверт.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Россиян предупредили о риске ускорения инфляции. У зумеров появился новый интернет-фаворит. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Слишком быстрый рост российской экономики может привести к новому ускорению инфляции, об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что экономические показатели могли бы увеличиваться оперативнее, однако сейчас важнее сохранить устойчивость финансовой системы. Напомню, на последнем заседании Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14%. Врачи НИИ имени Склифосовского первыми в России применили новый комплексный подход к лечению редкого осложнения после тяжелой травмы – желудочно-плеврального свища. Это отверстие между грудной полостью и желудком, вызывавшее хроническое воспаление. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, пациент из другого региона на протяжении 17 лет жил с постоянной болью и серьезными повседневными ограничениями. Разработанная в Склифе новая комбинация щадящих методик позволила устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Сейчас мужчина уже вернулся к привычной жизни. Анастасию Волочкову вслед за Прохором Шаляпиным назвали новой любимицей зумеров. Как заметил Стархит, многократные высказывания балерины превратились в крылатые выражения и стали добрыми мемами. Теперь молодежь массово снимает ролики под песни звезды, приходит к ней на фан-встречи и записывает совместные видео. В мире появился горшок оригами, который растет вместе с растением. Дизайнеры создали Potter Helix – подвесное устройство для цветов, которое продается абсолютно плоским, а форму спирали можно придать ему своими руками. Основная особенность в том, что агрегат сам расширяется по мере роста растения. А еще в нем есть удобный автополив. Влага сама поступает по капиллярным шнурам по мере необходимости. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: А ведь мы с вами, как настоящая женатая пара, встречаемся по вечерам, у кого-то из нас наверняка болит голова. Сегодня со своей стороны обещаю не разбрасывать носки и ставить классную музыку. С тобой Дима Вебер, Love Radio, на старте Али Фарбен и Рене Миллер.

0: танцевальные хиты о любви, фирменном миксе DJ Light и Love Power. Только что в эфире Love Radio с понедельника по четверг в 20.00 по московскому времени. Здесь стартует порция тренизирующей музыки, чтобы твой вечер был чуточку ярче. Ну и продолжим его таким делать в компании твоих любимых хитов. Marshmello, Ava Max, Another будут здесь после небольшой паузы.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45

33-43. Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66. Лав-Радио.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто
0: везет. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: даже такие онлайн-плееры с зацикленной тишиной для того, чтобы можно было включить и послушать, например, собственные мысли. Ну, а чтобы послушать еще больше 100% хитов, оставайтесь с нами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут. Бритни Спирс, Gimme More из музыкального прошлого. Чуть раньше Мари Краймбрери. Ты помнишь, и Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me, сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
2: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Два Липа Зиверт, One Republic, Серебро, и это еще не все, кто проведет с нами первые 20 минут этого часа. На старте Медузы, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Дуа Липа, Fallen Forever. Только что в эфире Love Radio, где забежим на 40 минут вперед, узнаем, с кем проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И в числе хитов, что впереди, Dancing Area, Madonna под занавес. За экватором часа Тедис Уимс, мистер Новый Дол. Дженни Дракула после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Птицы забираются в стаи по оперению. Это английская пословица, начало которой Билли Айлиш взяла в качестве названия своего хита «Birds of a Feather», только что в эфире Love Radio. Ну и вот с какими еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: От 2010-х поностальгируем по ценами вместе с Avicii Levels, Ed Sheeran Shivers чуть раньше и через мгновение Madonna Dance Theory. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Сабрина Карпентер, Адам Ламберт, Алан Уокер, Тиесто и Кэрол Джи. Вот кого встретим в первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего.

0: Off of my mind, Icona Pop и Vice в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Коста Лакоста, Черри Леди. Стей, Леони, Каллум Скотт. И после небольшой паузы третья строчка чарта Big Love 20, Салли Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Purple Sky, 3 дня дождя. Кстати, по прогнозу, завтра в столичном регионе еще один дождливый день. И пусть это не портит твои планы, а создает скорее новые. Ну а где взять подходящий саундтрек для них, ты уже знаешь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот с кем будем проводить финальные минуты этого часа? Коста Лакоста, Cherry Lady, под занавес, Saint John Roses в ремиксе от Иманбека из 2019-го, чуть пораньше, и Britney Spears Circus буквально через мгновение. Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут этого часа Ларин, Филат Фикерас, Рэй, на старте Хьюгель, Эмил Энджел, Алчунейт, Мувин Додисан. У микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: Ciro, Imagine Garrix и Джейк в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие еще хиты принесут следующие 40 минут этого часа. DJ Goji, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. Дима Билан, Анна Асти, Эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: И после небольшой паузы моя Мишель на малиновой луне. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Every Breath You Take в ефірі Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, самыми разнообразными хитами скрасим финальные минуты этого часа под занавес No Doubt, Don't Speak из музыкального прошлого, чуть раньше Tempo City, Self-Aware и Grace, You Don't Own Me через мгновение. Ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Love Radio.
1: Поздравляем с днем рождения, Love Radio.
2: Привет, любимая Love Radio. Это мы, группа
3: Five Star Family.
2: Мы поздравляем вас с днем рождения.
4: Желаем, чтобы волны Love Radio распространялись по всему миру и дарили людям любовь и отличное настроение.
5: А также преданных слушателей, здоровья и успехов всей команде и всего самого-самого наилучшего. С днем рождения.
1: С днем рождения, Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Поздравляем с днем рождения, Лав-радио!
1: Лав-радио, поздравляем вас с днем рождения!
2: Мы, группа Добро, хотим пожелать вам, конечно, бесконечной юности.
1: Я думаю, вы знаете, как правильно ставить звук на всю. Продолжайте это делать.
2: Продолжайте расти, транслировать классную музыку. И помните, что любовь и добро всегда вместе.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: Поздравляем с днем рождения, Лав Радио.
1: Дорогой Лав Радио, привет, поздравляю с днем рождения. Спасибо, что на протяжении такого долгого периода вы дарите людям положительные эмоции и прививаете любовь к по-настоящему хорошей музыке. Желаю, чтобы эфиры оставались такими же теплыми и каждый Новый год был ярче предыдущего. Обнимаю всю команду. С любовью, Амчи.
0: С днем рождения, Лав Радио.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: рождения, Лав-радио.
1: Привет, дорогое и любимое Лав-радио. Это Чубанов, и я хочу поздравить вас с днем рождения. Хочу пожелать как можно больше крутых песен, чтобы они были до мурашек, до слез. Процветайте, играйте вообще по всей галактике, и пусть хорошая музыка победит.
0: С днем рождения, Лав-радио.

0: Лав-радио. Неврологи из Америки показали нам простой способ, как же быстро заснуть. Нужно просто выбрать какую-то категорию и перечислять предметы из нее, что абсолютно точно не подойдет СДВГшникам. Вот, допустим, их пример. Категория «Еда». Баклажан, ветчина, грибы. Ой, это сейчас бы все в кастрюлю. Ой, завари и зажарка, и лука еще туда добавить. Да, я лук не купил сегодня. И все, и ты срываешься на все остальные мысли за день, которые у тебя были. И заснуть в целом бывает, наверное, тяжеловато.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: baby. You got a bright future behind you.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.